à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс-тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Накануне в Кунашакском округе 14-летний водитель питбайка не справился с управлением и наехал на стоявший на обочине мини-мотоцикл, рядом с которым находился его 13-летний владелец. Оба подростка получили травмы и были госпитализированы, сообщили в Главном управлении МВД по Челябинской области. Проводится проверка. С начала года в регионе произошло почти 70 ДТП с участием подростков на питбайках. Двое погибли, 78 пострадали. Полиция призывает родителей не покупать детям питбайки, подчеркивая, что это не игрушка, а средство повышенной опасности. В Карталах завершилось обновление парковой зоны, выбранной горожанами через онлайн-голосование. Брусчатка объединила все уголки парка в единые маршруты. Центральная дорожка в Ореховой роще, посвященная участникам СВО. Это тихое тенистое место уже называют аллеей памяти. Без монументов, но с атмосферой, располагающей вспомнить защитников страны. Покрытие ровное и не скользкое даже после дождя. Учтены интересы мам с колясками, пенсионеров и маломобильных горожан. Вдоль маршрутов стоят скамейки с навесами, качели, урны и есть теннисные зоны для отдыха в жару.

0: В Екатеринбурге завершился финальный раунд соревнований по скалолазанию в дисциплине «Лазание на трудность» в рамках Спартакиады народов России. Бронзу Челябинской области принесла спортсменка из Миасса Елена Красовская. Женский финал прошел на трассе высотой 15 метров, которую участницы увидели всего за несколько минут до старта. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможно, небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня отправимся в Марокко, в знаменитый «Синий город». Это не просто красивое выражение. Улочки Шеф-Шавена или Шавена, как называют его местные жители, действительно выкрашены в самые разные оттенки синего, от небесно-голубого до темно-фиолетового. Город был построен в 15 веке как крепость для защиты страны от посягательств португальцев. А когда испанским маврам, иудеям и мусульманам было велено покинуть страну, они массово стали переселяться в Шавен, постепенно придавая городу внешний вид их родной Андалузии. Существует несколько версий того, почему основным цветом города является синий. Одна из них гласит о том, что это дань Средиземному морю. Но до него от Шавена нужно проехать еще целых 30 километров. Согласно второй, голубой цвет был выбран как символ воды из источника Рас-эль-Ма на близлежащих холмах, вода из которого снабжает весь регион. По третьей, голубой цвет – это цвет неба, напоминающий о Боге. Существует также предположение, что синие оттенки символизируют мир и терпимость для многочисленных беженцев, которые были вынуждены покинуть родные дома. Местные жители уверены еще и в том, что голубой цвет отпугивает многочисленных мошек и комаров. Благодаря тому, что долгое время город был закрыт для иноверцев, он сохранил свою самобытность и средневековую архитектуру. Лишь в 19 веке Шавен впервые посетил европеец. Зато теперь город живет только за счет туристов, поэтому он всегда ухожен и выглядит празднично, даже в ненастную погоду. От выгорания красок город защищают не специальные технологии, а простое перекрашивание к каждому крупному празднику. Круглый год в Шавене идет бойкая торговля. Особенно славятся местные шерстяные изделия. Их узоры представляют собой немыслимое сочетание перуанских и мексиканских мотивов. В многочисленных мастерских умельцы также чеканят посуду, ткут ковры и изготавливают мебель. В расположенных рядом лавках продаются самые разнообразные сувениры. Самый красивый вид на город открывается с окрестных гор. Зеленая долина кажется удивительной природной рамой для города, прорисованного яркими синими красками. Жизнь в Шавене спокойна и размерена, что и делает это место настоящей визитной карточкой Марокко.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев анонсировал антитеррористические учения в школах и детских садах страны. Комплексный сценарий предполагает атаку беспилотников, нападение с применением горючих

0: Матры и дискотека. Губернатор подчеркнул, что событие работает на статус культурной столицы 2027 года, ведь культура начинается с детства. Многие жители Челябинска мечтают о парковке во дворе, но залить пустырь асфальтом без оформления не выйдет. Это штраф за самозахват. Чтобы легализовать стоянку, нужно пройти 5 этапов, о которых рассказали эксперты портала «Объясняем РФ» изданию «Вечерний Челябинск». Вначале необходимо проверить через Росреестр, что участок принадлежит многоквартирному дому, ведь если земля муниципальная, работы сочтут самоуправством. После подтверждения прав нужно провести собрание собственников и получить не менее 2/3 голосов, причем финансирование из статьи «Текущий ремонт» невозможно, так как это капитальное благоустройство, поэтому жителям придется скидываться самим. Следующий шаг – это подготовка проекта с учетом противопожарных разрывов, санитарных норм, схемы движения и мест для инвалидов. Простой схемы от руки недостаточно. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможно, небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкодом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Союз мультфильм представит в Европе золотую коллекцию и новую анимацию. Венсан Кассель в параллельных историях Асгара в Архаде. Студия «Союз мультфильм» представит в Европе 4 мультфильма из своей золотой коллекции и 10 современных короткометражных фильмов, передает Интерфакс. Показы пройдут в кинотеатрах, онлайн и в рамках культурно-образовательных программ. Жители Франции и франкоязычных регионов Бельгии и Швейцарии смогут увидеть мультфильмы о Винни-Пухе и про Сидорова Вову. Новые картины «Сплюшка» и «Крылья для друга» вошли в сборник для детей от 3 лет. В Испании и Андорре покажут ленты «Одеялка», «Школа елок», «Баба-Яга и малыш», «Мой друг Тигр» и «Снеговичок». Отдельно в 7 немецкоязычных регионах Евросоюза представят анимацию без слов. «Бельчонок и санки», «Носки для звезды» и «Пык-пык-пык». Эти ленты получили лицензии на телевизионный прокат и цифровую дистрибуцию. В «Союз мультфильме» заявили о росте интереса зарубежных кинопрокатчиков к своему каталогу. За 2024 год иностранные компании купили права более чем на 50 работ. Доходы от международных продаж с того момента выросли в половину. Картина «Параллельная история» Асгара Фархади, премьера которой состоялась в Каннах в мае, выйдет в российский прокат 20 августа. Писательница Сильви живет одна, подглядывает за соседями через телескоп и превращает их жизнь в роман. В своей книге она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и даже убийство. В жизни Сильви появляется помощник Адам, который влюбляется в соседку Ниту и, желая произвести впечатление, крадет рукопись Сильви и выдает ее за свою. Но события, описанные в романе, вдруг начинают случаться в реальности. Главные роли в фильме исполнили звезды французского кино: Изабель Юппер, Венсан Кассель, Вирджиния Фира и Катрин Денёв.
0: Exclusive News на Радио 100.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. When the whole world...

0: Азбука моды на радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «Ё». И мне пришлось постараться, чтобы найти достойную тему для рассказа. Но я справилась. Гарантирую, что вам будет интересно узнать о древнем японском искусстве йобицуги. Начну рассказ, как и полагается, с легенды. В 15 веке японский сёгин Йосимаса разбил свою любимую чашку для чая. Мастер склеил ему осколки соком лакового дерева, но в лак этот добавил чистое золото. Мастер даже не пытался скрыть или замаскировать трещины. Он их, наоборот, подчеркнул золотыми швами. Эти золотые швы не только вернули чашку к жизни, но и превратили ее в новое, при этом более ценное произведение искусства. Согласитесь, японцы умеют все, к чему прикасаются, возводить в ранг искусства. Будь то чайная церемония, цветение сакуры, купание в горячих источниках или ремонт битой посуды. Поэтому запоминаем новый термин – йобицуги – искусство реставрации керамических изделий. А при чем тут мода, спросите вы? А я вас удивлю. Из фарфора тоже можно делать одежду, демонстрировать ее на показах и даже носить. Так художник Ли Сяо Фэн из хрупкого китайского фарфора династий Сонг, Минг и Юань делает платья и костюмы. Все они имеют металлические кожаные подклады. Каждый черепок отполирован, тщательно подобран по форме и размеру, соединен с другими черепками серебряной проволокой. Весит такой убор несколько десятков килограммов, но в сочетании с пышными шифоновыми юбками производит фурор на подиумы. Полюбопытствовать, как это выглядит в жизни, вы можете на страничке Радио 100 ВКонтакте или на моей странице там же. Простым смертным одежду из фарфора носить вряд ли придется. А вот купить себе чайную пару в технике кинцуги или йобицуги вполне по карману. Наши российские производители тоже освоили этот прием. Объединение «Гжель» на Озоне предлагает склеенные золотым лаком чайные пары за 3000 рублей. Ленинградский фарфоровый завод за 4500 рублей. На маркетплейсах десяток вариантов для подарков родным и близким. А я вам даже краткий спич подготовила для вручения таких подарков. Можете поразить гостей философской основой йобицуги. Она заключается в том, что любые поломки и трещины неотъемлемы от истории объекта. Они не заслуживают забвения и маскировки. И эта философия учит нас не скрывать собственные недостатки и неудачи, а принимать их и правильно переосмысливать. Все наши раны от неудачных браков и разводов, шрамы от бизнес-провалов и неудачных проектов – важная часть нашей жизни. Склеили, покрыли золотом и продолжаем жить. Японское искусство йобицуги учит нас видеть красоту в сломанных вещах. Продвинутые модники, кстати, не только фарфор склеивают, но и одежду штопают, сшивают лоскутки разных тканей в единое целое. Это, как можно догадаться, японцы тоже возвели в ранг искусства и назвали «боро». По факту такая одежда, простеганная, прошитая и заштопанная на руках, тоже является кутюрной. Кимоно в заплатках «боро» может стоить десятки тысяч долларов, экспонироваться в музеях и являться объектом коллекционирования узкого круга модных, увлеченных боро людей. Но это уже отдельная история для нашей азбуки моды. С вами была Марина Суханова. Традиционный финал подкаста «Мода – часть визуального искусства». Да пребудет с нами сила искусства!
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики «Лингвистический центр ЮРГУ» в ГАУ УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Сотни мигрантов в испанском автономном городе Сеута протестуют, требуя убежища. По данным Reuters, они разбили лагерь на пляже, размахивают испанскими флагами и плакатами. В конце июля десятки тысяч нелегалов попали в Сеуту вплавь и пешком в обход волнолома, отделяющего город от Марокко. Мадрид направил военных для помощи в обеспечении безопасности. Большинство нелегалов уже вернулись в Марокко. Однако около 5000 человек, по оценкам властей, могут оставаться в городе. Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев напомнил, что многодетные и малообеспеченные семьи могут получить региональные выплаты к 1 сентября. Федеральной выплаты к школе нет, но регионы сами устанавливают меры поддержки. Для оформления обычно требуется паспорт, свидетельство о рождении детей, документы о статусе многодетной семьи, справка о доходах и реквизиты карты МИР. Подать заявление можно через госуслуги, МФЦ, социальную защиту или школу. Сроки приема заявлений различаются до конца августа или до октября. Помимо этого, с 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут получить налоговую выплату, возврат части НДФЛ, а в некоторых регионах действует компенсация за школьную и спортивную форму по чекам. Свищев советует проверять условия в своем регионе заранее. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что из-за сокращения вылова Россия переориентирует поставки красной рыбы с экспорта на внутренний рынок. Отрасль будет в большей степени ориентировать продукцию на внутренний рынок с учетом сокращения выловов, пояснил он в интервью ТАСС. Шестаков добавил, что сложная ситуация с лососевыми наблюдается не только в России, но и в России.

0: 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможно, небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
2: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Вышел трейлер мультфильма «Край чудес». Paramount может переехать из Калифорнии в другой штат. Кинокомпания «Вольга» представила трейлер мультфильма «Край чудес». Премьера состоится 10 сентября. В центре сюжета юный художник и фантазер Филипп. Однажды он попадает в тайный волшебный мир, скрытый в глубине Сибири и населенный иморами, миролюбивым лесным народом. Его безмятежной жизни угрожает опасность, и чтобы спасти сказочную страну, Филиппу предстоит осознать – фантазия может стать настоящей суперсилой, надо только всерьез поверить в себя. Режиссером проекта стал Денис Чернов, известный по работе над «Смешариками» и дилогией «Финик». Свои голоса героям подарили Леонид Каневский и Вита Корниенко. Глава Paramount Дэвид Эллисон пригрозил, что с 1 октября начнет вывод бизнеса из Калифорнии, если генпрокурор штата Роб Бонта не согласится на переговоры по антимонопольному иску, блокирующему слияние с Warner Bros. Discovery. Об этом пишет Deadline. В качестве вариантов для переезда рассматриваются штаты с более лояльным налоговым законодательством – Теннесси, Техас и Джорджия. Сделка на 111 миллиардов долларов уже получила одобрение Минюста США, Евросоюза, других стран, в том числе Китая. В ответ на критику студия обещала выпускать 30 фильмов в год с полноценным театральным прокатом, продолжать лицензирование контента и сохранять независимое творческое руководство. Однако прокуроры настаивают на антимонопольных нарушениях в трех сферах – фильмы широкого кинопроката, блокбастеры и программная сетка кабельных каналов. Paramount настаивает на судебном заседании в ноябре, Бонта же хочет начать в январе. Чем дольше процесс, тем выше цена – 650 миллионов долларов за каждый квартал задержки с октября. В случае срыва Warner Bros. Получит 7 миллиардов отступных.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинск принял всероссийский фестиваль «Хороводы России», став главной хороводной столицей страны. Горожане пришли в национальных костюмах, слушали народные песни и участвовали в русских забавах. Кульминацией стал хоровод единства народов России, который поддержали десятки других городов. В разных часовых поясах люди выходили на улицы и брались за руки. Директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова во время отдыха на берегу реки Обь нашла необычную монету. Ей попала серебряная монета 1924 года, отчеканенная в Великобритании по заказу советского правительства. Находка произошла 15 августа, в день археолога, прямо на рыбалке. Из-за дефицита драгоценных металлов СССР заказал чеканку монет в Британии. Всего выпустили около 40 миллионов штук с изображением рабочего с наковальней. Сегодня монета редкая и стоит до 30 тысяч рублей. Правоохранители выявили 22 организации и 5 физических лиц, не плативших налоги и сборы. В бюджет вернулось более миллиарда рублей. В Управлении экономической безопасности подчеркивают, что поступление налогов – это залог экономической безопасности страны, поэтому проверки проводятся регулярно. Наказание – это штраф от 300 тысяч до 2 миллионов рублей или лишение свободы. При первом нарушении и полной уплате пени и штрафов возможно освобождение.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Союз мультфильм представит в Европе золотую коллекцию и новую анимацию. Венсан Кассель в параллельных историях Асгара Вархадди. Студия «Союз мультфильм» представит в Европе 4 мультфильма из своей золотой коллекции и 10 современных короткометражных фильмов, передает Интерфакс. Показы пройдут в кинотеатрах, онлайн и в рамках культурно-образовательных программ. Жители Франции и франкоязычных регионов Бельгии и Швейцарии смогут увидеть мультфильмы о Винни-Пухе и про Сидорова Вову. Новые картины с плюшкой и крылья для друга вошли в сборник для детей от 3 лет. В Испании и Андорре покажут ленты «Одеялка», «Школа елок», «Баба-Яга и малыш», «Мой друг Тигр» и «Снеговичок». Отдельно в 7 немецкоязычных регионах Евросоюза представят анимацию без слов. «Бельчонок и санки», «Носки для звезды» и «Пык-пык-пык». Эти ленты получили лицензии на телевизионный прокат и цифровую дистрибуцию. В «Союз мультфильме» заявили о росте интереса зарубежных кинопрокатчиков к своему каталогу. За 2024 год иностранные компании купили права более чем на 50 работ. Доходы от международных продаж с того момента выросли в половину. Картина «Параллельная история» Асгара Вархадди, премьера которой состоялась в Каннах в мае, выйдет в российский прокат 20 августа. Писательница Сильви живет одна, подглядывает за соседями через телескоп и превращает их жизнь в роман. В своей книге она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и даже убийство. В жизни Сильви появляется помощник Адам, который влюбляется в соседку Ниту и, желая произвести впечатление, крадет рукопись Сильви и выдает ее за свою. Но события, описанные в романе, вдруг начинают случаться в реальности. Главные роли в фильме исполнили звезды французского кино: Изабель Юппер, Венсан Кассель, Вирджиния Фира и Катрин Денёв.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс тайм.
5: That made this world seem right. Only you can make the darkness bright. And you are

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Ряд стран Ближнего Востока, Арабские Эмираты, Катар и Кувейт тайно перевозят нефть через Ормузский пролив, отключая транспондеры на судах. По данным Bloomberg, такие перевозки идут уже несколько месяцев. Объем поставок может превышать 4 миллиона баррелей в день. Это позволяет сдерживать рост цен на энергоносители. Котировки Brent держатся в районе $90 за баррель. Согласно данным «Известий» и Банка России, с января по август 2026 года банки закрыли примерно 1370 доп-офисов. А к концу года этот показатель может достичь 2000. Это рекордное сокращение за всю историю. Ежемесячно закрывалось по 196 офисов, что вдвое больше прошлогоднего уровня. На Сбербанк пришлось около 40 сокращений, это почти 540 отделений. Эксперты связывают это с уходом клиентов в онлайн и стремлением банков экономить на содержании офисов. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что из-за сокращения вылова Россия переориентирует поставки красной рыбы с экспорта на внутренний рынок. Отрасль будет в большей степени ориентировать продукцию на внутренний рынок с учетом сокращения выловов, пояснил он в интервью ТАСС. Шестаков добавил, что сложная ситуация с лососевыми наблюдается не только в России, но и в других странах. К 40-летию Pixar Disney Store представит интерактивную лампу из знаменитой заставки. Устройство работает от батареек, не светит, но реагирует на движение датчиками и издает звуки из заставки. Старт продаж в Великобритании начнется с завтрашнего дня. Покупка ограничена одной штукой на человека. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.
2: Say something. Say something. Say something.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Вышел трейлер мультфильма «Край чудес». Paramount может переехать из Калифорнии в другой штат. Кинокомпания «Вольга» представила трейлер мультфильма «Край чудес». Премьера состоится 10 сентября. В центре сюжета юный художник и фантазер Филипп. Однажды он попадает в тайный волшебный мир, скрытый в глубине Сибири и населенный иморами, миролюбивым лесным народом. Его безмятежной жизни угрожает опасность, и чтобы спасти сказочную страну, Филиппу предстоит осознать – фантазия может стать настоящей суперсилой, надо только всерьез поверить в себя. Режиссером проекта стал Денис Чернов, известный по работе над «Смешариками» и дилогией «Финик». Свои голоса героям подарили Леонид Каневский и Вита Корниенко. Глава Paramount Дэвид Эллисон пригрозил, что с 1 октября начнет вывод бизнеса из Калифорнии, если генпрокурор штата Роб Бонта не согласится на переговоры по антимонопольному иску, блокирующему слияние с Warner Bros. Discovery. Об этом пишет Deadline. В качестве вариантов для переезда рассматриваются штаты с более лояльным налоговым законодательством – Теннесси, Техас и Джорджия. Сделка на 111 миллиардов долларов уже получила одобрение Минюста США, Евросоюза, других стран, в том числе Китая. В ответ на критику студия обещала выпускать 30 фильмов в год с полноценным театральным прокатом, продолжать лицензирование контента и сохранять независимое творческое руководство. Однако прокуроры настаивают на антимонопольных нарушениях в трех сферах – фильмы широкого кинопроката, блокбастеры и программная сетка кабельных каналов. Paramount настаивает на судебном заседании в ноябре, Бонта же хочет начать в январе. Чем дольше процесс, тем выше цена – 650 миллионов долларов за каждый квартал задержки с октября. В случае срыва Warner Bros. Получит 7 миллиардов отступных.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Копейском округе идет замена водопроводных сетей на участке Горняк, Северный Рудник и Вахрушево. Это устранит перебои с водой в поселке Вахрушево. Сейчас уложено 4000 погонных метра трубы, спаяно 4000 метров и завезено 5000 метров. Готовы 3 камеры из 6 и 1 колодец из 3. Объект планируют сдать до конца года. 2 самовыдвиженца не смогут участвовать в выборах в Государственную Думу. Владимир Корнев собрал в разы меньше подписей, чем нужно. Станислав Наумов опоздал с подачей документов, а при проверке его подписи выявили массовые нарушения. Повторяющиеся, недействительные и подписи умерших. Итогом стал отказ в регистрации. Оба решения приняты окружными избиркомами Челябинской области. До конца 2026 года в Челябинской области построят 4 школы – в Магнитогорске, Верхнеуфалейском, Верхнеуральском и Пластовском округах. Первой 26 августа откроется школа в Магнитогорске на 500 мест, заменив аварийное здание школы номер 42. Параллельно сданы 2 детсада в Магнитогорске. К учебному году школы получат оборудование для кабинетов физики, ИЗО и музыки по национальному проекту «Молодежь и дети».
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 18. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Союз мультфильм представит в Европе золотую коллекцию и новую анимацию. Венсан Кассель в параллельных историях Асгара в Архадии. Студия «Союз мультфильм» представит в Европе 4 мультфильма из своей золотой коллекции и 10 современных короткометражных фильмов, передает Интерфакс. Показы пройдут в кинотеатрах, онлайн и в рамках культурно-образовательных программ. Жители Франции и франкоязычных регионов Бельгии и Швейцарии смогут увидеть мультфильмы о Винни-Пухе и про Сидорова Вову. Новые картины «Сплюшка» и «Крылья для друга» вошли в сборник для детей от 3 лет. В Испании Андорре покажут ленты «Одеялка», «Школа елок», «Баба Яга и малыш», «Мой друг Тигр» и «Снеговичок». Отдельно в 7 немецкоязычных регионах Евросоюза представят анимацию без слов. «Бельчонок и санки», «Носки для звезды» и «Пык-пык-пык». Эти ленты получили лицензии на телевизионный прокат и цифровую дистрибуцию. В «Союз мультфильме» заявили о росте интереса зарубежных кинопрокатчиков к своему каталогу. За 2024 год иностранные компании купили права более чем на 50 работ. Доходы от международных продаж с того момента выросли в половину. Картина «Параллельная история» Асгара Фархади, премьера которой состоялась в Каннах в мае, выйдет в российский прокат 20 августа. Писательница Сильви живет одна, подглядывает за соседями через телескоп и превращает их жизнь в роман. В своей книге она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и даже убийство. В жизни Сильви появляется помощник Адам, который влюбляется в соседку Ниту и, желая произвести впечатление, крадет рукопись Сильви и выдает ее за свою. Но события, описанные в романе, вдруг начинают случаться в реальности. Главные роли в фильме исполнили звезды французского кино: Изабель Юппер, Венсан Кассель, Вирджиния Фира и Катрин Денёв.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-ВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Правительство Индонезии отправило 52 тонны помощи пострадавшим от землетрясения в провинции Восточная Нуса Тенгара. Сообщается, что доставлены продукты, вода, лекарства, палатки и медоборудование. Также прибыли волонтеры и врачи. Землетрясение магнитудой в 7 произошло 15 августа у побережья острова Флорес. Погибли 53 человека, 137 пострадали. Свыше 5000 размещены в эвакопунктах. Ущерб нанесен 2500 домов, школам и государственным учреждениям. Посольство России выразило соболезнования. ФСБ задержала жителя Севастополя, завербованного службой безопасности Украины через Телеграм. Мужчина передавал данные об объектах Минобороны в регионе и должен был поднимать схрон с компонентами взрывных устройств. В лесополосе найдены 476 граммов взрывчатки и военный электродетонатор. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, задержанный заключен под стражу. Максимальное наказание – это пожизненное лишение свободы. В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы продолжают вербовать исполнителей через социальные сети и мессенджеры, но все они будут установлены и наказаны. РВБ совместно с властями прорабатывает дополнительные возможности для продолжения занятости сотрудников и исполнителей пострадавших складских комплексов. В регионах планируются ярмарки вакансий. Такие мероприятия уже прошли в Тульской и Самарской областях. Далее пройдут в Удмуртии, Волгоградской, Пензенской областях и Краснодарском крае. Для каждого работника индивидуально подбирают вариант – продолжение работы на объекте, перевод на другие объекты компании или поиск оптимального решения с учетом ситуации. Дополнительно компания предоставляет бесплатный трансфер других объектов. Размещение в общежитиях повысило стоимость отдельных операций для исполнителей и подготовило бонусные выплаты. Согласно данным «Известий» и Банка России, с января по август 2026 года банки закрыли примерно 1370 доп-офисов. А к концу года этот показатель может достичь 2000. Это рекордное сокращение за всю историю. Ежемесячно закрывалось по 196 офисов, что вдвое больше прошлогоднего уровня. На Сбербанк пришлось около 40 сокращений, это почти 540 отделений. Эксперты связывают это с уходом клиентов в онлайн и стремлением банков экономить на содержании офисов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 18. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами у микрофона Соня Дегтярева. Продолжаем этот замечательный понедельник вместе. Прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию немецкой группы Alphaville Forever Young. Легендарная уже песня, на которую, конечно, существует огромное количество вариаций. Мы услышим одну из них. Эта песня не только о радости, не только о юности, о вечной молодости, но и размышления о хрупкости жизни и страхе перед неизвестностью. Дорогие друзья, давайте послушаем кавер на этот легендарный хит вместе.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Ларс фон Триер закончит сценарий своего следующего фильма до конца лета. И китаец создал самый большой в мире сад Мальвы ради своей жены. Ларс фон Триер скоро закончит сценарий для своего 15-го фильма под названием «После». Картина затрагивает тему жизни после смерти. Фильм опирается на собственные размышления Ларса фон Триера о смертности и бренности. Картина уже получила финансирование от Датского института кино. В марте издание «Голливуд Репортер» утверждало, что 15-й фильм Триера, вероятно, станет его последней работой из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Режиссеру диагностировали заболевание в 2022 году. Сейчас Триер частично проживает в специализированном медицинском центре. По словам друга режиссера Петера Йенсена, болезнь не помешает снять ему фильм «После». Кроме того, картина изначально задумывалась как фильм, который можно было бы снять с учетом физического состояния режиссера. Последний фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» вышел в 2018 году. В 2022 году он снял третий сезон своего «Королевства», выходившего в 90-х годах прошлого века. Примерно в это же время у Триера обнаружили болезнь Паркинсона, после чего он больше не снимал фильмов или сериалов.
0: Exclusive News.
1: Мужчина по имени Джоу Сяолинь из провинции Сычуань создал самый большой в мире сад Мальвы, чтобы порадовать свою жену Индзе. Идея создания сада зародилась в 2013 году, когда Инь поделилась с мужем своими детскими воспоминаниями о Мальвах, которые она увидела в Пекине. После того, как жена упомянула о своей любви к цветам, Джоу пообещал создать для нее сад. Несмотря на отсутствие опыта работы в саду, он продал свой дом, купил землю в городе Джуаньлун и научился выращивать мальвы. Мужчина потратил более 10 лет, чтобы вырастить на территории площадью около 80 гектаров более 700 видов мальв, а также почти 150 тысяч лилий и 100 тысяч кустов китайского гибискуса. Позже Джо углубился в историю и культурное значение мальвы, вдохновленное китайскими ботаниками. Он даже составил иллюстрированное руководство, посвященное видам цветка.
0: Exclusive News на Радио 100.

Несравненный Майкл Джексон с композицией «Black or White» только что в эфире «Радио 100». Дорогие друзья, в Челябинске 13 часов 43 минуты. Я, Соня Дегтярева, желаю вам сегодня хорошего, легкого понедельника. Надеюсь, что ваш день проходит приятно и комфортно. Ну а раскрасить его яркими красками нам, конечно, поможет отличная музыка. Уже совсем скоро в нашем эфире Эрик Клэптон, Стефан Грей и Шаде. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.

0: Шаде, by your side, только что в эфире Радио 100. Дорогие друзья, завершим этот час вместе с Норой Джонс. А следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 22 августа на Миассе в Челябинске состоится САП-фестиваль 74 САП-фест. Участники в костюмах проплывут на САП-бордах. Главное – это образ и фантазия, а не скорость. Традиция уже есть в Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени. Теперь и в Челябинске. Номинации «Мисс САП», «Мистер САП», «Лучший декор доски», «Герой культурной столицы», «Командный заплыв», «Я и ценный пассажир», «Лучший костюм», а также «Один плюс один». Без костюма тоже можно, но креатив повышает шансы на победу. Обязателен спасательный жилет. Несовершеннолетних не допускают даже с родителями. Запрещены алкоголь, зажигательные устройства и сап-борды с механизированными деталями. В Челябинске заработал чат-бот «Комфортный транспорт», объединивший службы перевозчиков и ГАИ. За неделю поступило 186 обращений. По словам вице-мэра Дмитрия Агеева, на вопросы реагируют своевременно. При необходимости связываются с заявителем. 36% жалоб на кондиционеры, 25% на расписание, 13% на чистоту и исправность машин. Остальные 26% касались посадки и высадки в неположенном месте, курения и просмотра видео водителями, а также хамства. Эти случаи на особо

0: В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 18. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги».

0: книги. Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте «Все лето» в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тейлор Свифт, антихеро, дорогие друзья. Я желаю вам, чтобы в вашей жизни вам попадались только герои, а антигерои пусть проходят стороной. Надеюсь, что ваш понедельник проходит легко и приятно. Спасибо огромное за то, что проводите этот день в компании музыки высшей пробы. Впереди вас ждет много замечательных композиций. Дорогие друзья, хорошего вам дня. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Бен Аффлек и Джулиан Андерсон в поисках похищенного ребенка в первом тизере «Животных», и Warner Bros. Подтвердила разработку «Hogwarts Legacy 2». Netflix представил тизер фильма Бена Аффлека «Животные». Премьера состоится 9 октября. В центре сюжета кандидат в мэры Лос-Анджелеса Майло Брэдфорд. Когда у политика и его жены похищают сына, супруги не могут обратиться в полицию из-за угрозы для предвыборной кампании и решаются на самостоятельные поиски и сбор выкупа, нарушая закон ради спасения ребенка. Главные роли сыграли сам Бен Аффлек и Джулиан Андерсон. В фильме также снялись Кэрри Вашингтон и Стивен Йен. Изначально главную роль должен был сыграть Мэтт Дэймон, но он вынужден был покинуть проект из-за съемок в картине Кристофера Нолана «Одиссея».
0: Exclusive News.
1: Warner Bros. В письме инвесторам подтвердила, что вторая часть «Hogwarts Legacy» по вселенной Гарри Поттера находится в разработке. В документе также отметили, что компания ожидает роста прибыли после выхода первого сезона сериала о Гарри Поттере. В планах также открытие нового тура по волшебной вселенной в Шанхае и тематического парка в Абу-Даби. Первая часть «Hogwarts Legacy» вышла в феврале 2023 года и стала самой продаваемой игрой года – более 22 миллионов копий. К концу 2025 года этот показатель превысил 40 миллионов. При этом в марте прошлого года Warner Bros. Отменила ряд запланированных DLC для первой части в рамках реструктуризации компании. Дополнение должно было включать 10-15 часов нового контента, однако разработчики посчитали его недостаточно существенным, чтобы оправдать рассматриваемую цену. В Hogwarts Legacy игроку предстоит стать студентом Хогвартса, исследовать замок, осваивать магию, находить друзей и разгадывать тайны магического мира.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

14 часов 43 минуты в Челябинске. Друзья, скажу несколько слов о погоде к этому часу. Сейчас в Южноуральской столице 16 градусов выше нуля. У нас, конечно, такая пасмурная, дождливая погода сегодня. Слабый ветер, возможны порывы до 10 метров в секунду. Будьте, пожалуйста, внимательны. Гидрометцентр России предупреждает о том, что возможна гроза. Но все это не беда, ведь в компании с музыкой высшей пробы день становится комфортнее и уютнее. Поэтому включайте свои радиоприемники чуточку погромче, наливайте кружечку горячего чая и наслаждайтесь этой прекрасной и уже немножечко осенней погодой. Теплых вам эмоций, дорогие друзья. До встречи в эфире.

0: Дженнифер Лопес «Брейв» только что прозвучала в эфире «Радио 100», 14 часов 57 минут в Челябинске. Дорогие друзья, давайте мы сегодня с вами тоже будем смелыми, пойдем наперекор осени, которая пытается нарушить наши планы и настроения. Мы улыбнемся, соберем все свое самое хорошее настроение и подпоем любимым музыкантам, которых мы слышим в эфире «Радио 100». Завершим этот час мы с вами с Джули Лондон, «Fly Me to the Moon». Следующий час мы встретим вместе с новостями и Антоном Образцовым, но впереди нас, конечно, ждет много прекрасной музыки. Уютного вам дня, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики — лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Западные украинские спецслужбы планируют масштабную провокацию, чтобы обвинить Россию якобы в поставках оружия наркокартелям и другим бандам в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Об этом заявили в службе внешней разведки России. В пресс-релизе говорится, что в эти страны завозят вооружение российского производства, которое противник захватил в ходе СВО. Провокацию хотят подкрепить фальшивыми документами. Параллельно готовят фейковые аудио и видео. Так, Запад хочет склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса, пояснили или в СВР. Медицинские службы в испанском анклаве Сеута перегружены из-за миграционного кризиса. Об этом заявил председатель коллегии врачей города Энрике Равиральта, передает РИА Новости. «Существует реальный риск вспышки инфекции, эпидемии. Это бомба замедленного действия», — сказал он. По словам медика, в Сеуте до сих пор остаются 10 тысяч человек в антисанитарных условиях. Уже начал распространяться гастроэнтерит, жители не хотят покидать дома из-за страха. Напомню, в конце июля испанская Сеута столкнулась с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марлакса сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли в страну. Швеция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург с 1 октября перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта старого образца. Это следует из заявления Еврокомиссии. Власти Швеции пообещали до конца года пускать россиян с такими документами в страну, если шенгенская виза или вид на жительство были получены до 1 октября. Ассоциация туроператоров России отметила, что после вступления новых ограничений в силу 5-летние российские загранпаспорта не будут признаваться уже в 15 европейских странах. Их ранее перестали принимать Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Чехия и Эстония. Писатель и журналист Феликс Медведев скончался после продолжительной болезни. В возрасте 85 лет, об этом РИА Новости сообщили, в его семье похороны после кремации пройдут в закрытом формате на Ваганьковском кладбище в Москве. Феликс Медведев родился в 1941 году. В его творческой копилке интервью с Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, Чингизом Айтматовым, Иосифом Бродским, Габриэлем Гарсье Маркесом и другими.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кема наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кема. 18

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sting Stolen Car только что прозвучал в эфире Радио 100. Он как нельзя лучше вписывается в настроение сегодняшнего дня. А прямо сейчас мы с вами услышим кавер на прекрасную композицию Adele Set Fire to the Rain. Это история о том, каково это поджигать дождь, и стоит ли все это делать, и, может быть, что-то нужно оставить в прошлом, то, что уже не загорится, что уже не ворвется в жизнь бурным ураганом. Иногда хорошо отпускать все ненужное. Об этом прекрасная композиция Set Fire to the Rain. Ну, а сразу после у нас будут Кэрол Джи и Шакира, а потом Бобби Макферрин, Don't Worry, Be Happy. Будьте счастливы, дорогие друзья, и оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилль. Кавервилль на Радио 100.

0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Радио 100. С нами легко.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Ларс фон Триер закончит сценарий своего следующего фильма до конца лета. И китаец создал самый большой в мире сад Мальвы ради своей жены. Ларс фон Триер скоро закончит сценарий для своего 15-го фильма под названием «После». Картина затрагивает тему жизни после смерти. Фильм опирается на собственные размышления Ларса фон Триера о смертности и бренности. Картина уже получила финансирование от Датского института кино. В марте издание «Голливуд Репортер» утверждало, что 15-й фильм Триера, вероятно, станет его последней работой из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Режиссеру диагностировали заболевание в 2022 году. Сейчас Триер частично проживает в специализированном медицинском центре. По словам друга режиссера Петера Йенсена, болезнь не помешает снять ему фильм «После». Кроме того, картина изначально задумывалась как фильм, который можно было бы снять с учетом физического состояния режиссера. Последний фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» вышел в 2018 году. В 2022 году он снял третий сезон своего «Королевства», выходившего в 90-х годах прошлого века. Примерно в это же время у Триера обнаружили болезнь Паркинсона, после чего он больше не снимал фильмов или сериалов.
0: Exclusive News.
1: Мужчина по имени Джоу Сяолинь из провинции Сычуань создал самый большой в мире сад Мальвы, чтобы порадовать свою жену Индзе. Идея создания сада зародилась в 2013 году, когда Инь поделилась с мужем своими детскими воспоминаниями о Мальвах, которые она увидела в Пекине. После того, как жена упомянула о своей любви к цветам, Джоу пообещал создать для нее сад. Несмотря на отсутствие опыта работы в саду, он продал свой дом, купил землю в городе Джуаньлун и научился выращивать мальвы. Мужчина потратил более 10 лет, чтобы вырастить на территории площадью около 80 гектаров более 700 видов мальв, а также почти 150 тысяч лилий и 100 тысяч кустов китайского гибискуса. Позже Джо углубился в историю и культурное значение мальвы, вдохновленное китайскими ботаниками. Он даже составил иллюстрированное руководство, посвященное видам цветка.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 15:37 в Челябинске, дорогие друзья. Уже совсем скоро мы услышим с вами очередной выпуск программы «Лето. Дети. Книги». В нем наш юный слушатель Паша расскажет о сказке о царе Салтане, о том, чем его удивили герои Александра Пушкина и с кем бы он хотел встретиться в реальной жизни. А ведущая книжных клубов Резеда Салихьянова раскроет малоизвестные факты, как создавалась сказка и почему в ней звучат восточные ноты. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь с нами. У нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Без возрастных ограничений.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Оликер. Мне 8 лет. Я из города Челябинск, и я вам расскажу про книжку «Сказка о царе Салтане». Эта книжка, она познавательная, и она о том, что существуют разные чудеса и фокусы. Мне больше всего понравились чудеса, когда белка, она грызла орешки, скорлупки золотые, а ядра чистый изумруд. Прям такое волшебство, ведь не может быть, орехи ценные. Прямо сокровища. Если бы я встретил эту белочку, то я бы с ней договорился, как князь Гвидон, чтобы она мне отдала скорлупки и, может, хоть чуть-чуть ядра. А я им что-то взамен. Какой-нибудь очень хороший костюм. Кокошник, прямо как у царя Салтана и князя Гвидона, прямо такой костюм из злата. Мне больше всего запомнилось, как князя Гвидона превращали в насекомых, и это прямо, можно сказать, прям чудо, эта книга. Мне прямо очень понравилось. Я вам рекомендую прочитать книгу «Сказка о царе Салтане». Читайте хорошие книжки, ребята.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Резида Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Сегодня я хочу поговорить с вами о произведении, которое мы вроде бы знаем наизусть. Это сказка о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина. Но давайте попробуем посмотреть на нее не как в детскую историю, а как на текст, который открывается заново, если читать его медленно. Интересно было узнать о фактах создания сказки. 1831 год. Пушкин и Жуковский затевают поэтический спор. Кто лучше напишет сказку на народный сюжет? Жуковский создает «Спящую царевну», а Пушкин – сказку о царе Салтане. Это не просто сочинительство, это дуэль. Азарт и мастерство. И, кстати, Пушкин победил с большим отрывом. Теперь имена. Они здесь не случайны. Гвидон. До сих пор филологи спорят, итальянское «гвидо» – лесной, германское «воин» или славянское «годить» – отждать и угождать. Прислушайтесь, Гвидон действительно ждет. Только это не пассивное ожидание. Он строит, спасает, защищает и ждет отца, правды, а может быть чудо. А Салтан – это русифицированный султан. Но какой же это восточный владыка, если он слушает ткачиху с поварихой и теряет семью? Пушкин показывает, власть – это не гарантия мудрости. И ошибки совершают не только простые люди, но и цари. Перечитывая сказку о царе Салтане сегодня, я ловлю себя на мысли, что Пушкин написал притчу о том, как хрупко наше представление о правде. Каждый герой здесь живет в своей версии реальности. Ткачиха с поварихой в своей, сватья-баба-бабариха в своей, Салтан в своей. И только читатель знает, как все было на самом деле. Но вот вопрос. А часто ли мы сами оказываемся на месте Салтана? Слушаем чужие слова и принимаем их за истину, не дав себе труда посмотреть на вещи своими глазами. Мне кажется, Пушкин не осуждает своего царя. Он оставляет ему путь от слухов к живому чуду. И в этом, пожалуй, самый глубокий смысл сказки. Истина не в том, чтобы всегда быть правым, а в том, чтобы однажды решиться и увидеть все самому своими глазами. Читать ее сегодня я рекомендую для удовольствия, ради ритма, ради языка, ради той радости, которая разлита в каждой строчке. Желаю вам вдохновения для приятного чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

Дорогие друзья, завершаем очередной музыкальный час. В его завершении мы услышим Crowded House, а также Луи Армстронга. Следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. Легкого и приятного понедельника, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Сброс воды на Шишневском водохранилище снизили до 70 кубометров в секунду. Уровень воды на большинстве водоемов региона стабилизируется, сообщает Министерство экологии Челябинской области. Шишневское гидротехническое сооружение работает в штатном режиме. Замеры уровня воды проводят каждые 2 часа. В Аргазинском водохранилище сброс также планируют уменьшить с 50 до 30 кубометров в секунду. Южноуральские школы проверят на готовность к чрезвычайным ситуациям. 18 и 19 августа пройдут всероссийские учения, сообщает правительство региона. Педагоги и сотрудники образовательных организаций отработают алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях. Эвакуацию, взаимодействие с экстренными службами и первую помощь. Участие в учениях примут школы, детские сады и колледжи по всему региону. На прошлой неделе в Челябинске запустили чат-бот «Комфортный транспорт», к которому подключены все профильные службы, перевозчики и госавтоинспекция. В сервис поступило уже 186 обращений. Об этом на аппаратном совещании в администрации города рассказал вице-мэр Дмитрий Агеев. 36% жалоб касались кондиционеров, 23% были о нарушении расписания, 13% о чистоте и исправности машин. Остальные 26% заявок были о посадке и высадке пассажиров в неположенном месте, курении водителей, просмотре видео за рулем и даже о хамском обращении с пассажирами. Их взяли на особый контроль. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 7 градусов тепла, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, прямо сейчас вас ждет рубрика «Мировой бестселлер», а в нем Морис Альберт с композицией «Feelings». Великолепная песня, наполняющая приятными эмоциями, будоражащая и проникающая в самое сердце. Пусть этот день будет наполнен такими же приятными, замечательными вибрациями, как те, которые вы испытаете после прослушивания Мориса Альберта. Хорошего дня, дорогие друзья!
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: talking.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Бен Аффлек и Джулиан Андерсон в поисках похищенного ребенка в первом тизере «Животных», и Warner Brothers подтвердила разработку «Хогвартс Легаси 2». Netflix представил тизер фильма Бена Аффлека «Животные». Премьера состоится 9 октября. В центре сюжета – кандидат в мэры Лос-Анджелеса Майло Брэдфорд. Когда у политика и его жены похищают сына, супруги не могут обратиться в полицию из-за угрозы для предвыборной кампании и решаются на самостоятельные поиски и сбор выкупа, нарушая закон ради спасения ребенка. Главные роли сыграли сам Бен Аффлек и Джулиан Андерсон. В фильме также снялись Кэрри Вашингтон и Стивен Йен. Изначально главную роль должен был сыграть Мэтт Дэймон, но он вынужден был покинуть проект из-за съемок в картине Кристофера Нолана «Одиссея».
1: Exclusive News.
2: Warner Brothers в письме инвесторам подтвердила, что вторая часть «Хогвартс Легаси» по вселенной Гарри Поттера находится в разработке. В документе также отметили, что компания ожидает роста прибыли после выхода первого сезона сериала о Гарри Поттере. В планах также открытие нового тура по волшебной вселенной в Шанхае и тематического парка в Абу-Даби. Первая часть «Хогвартс Легаси» вышла в феврале 2023 года и стала самой продаваемой игрой года. Более 22 миллионов копий. К концу 2025 года этот показатель превысил 40 миллионов. При этом в марте прошлого года Warner Brothers отменила ряд запланированных DLC для первой части в рамках реструктуризации компании. Дополнение должно было включать 10-15 часов нового контента, однако разработчики посчитали его недостаточно существенным, чтобы оправдать рассматриваемую цену. В Хогвартс Легаси игроку предстоит стать студентом Хогвартса, исследовать замок, осваивать магию, находить друзей и разгадывать тайны магического мира.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, прямо сейчас для вас прозвучит наша летняя рубрика «Summertime». Несмотря на погоду за окном, лето у нас еще не ушло, оно все еще с нами. Давайте мы поймаем эти прекрасные эмоции, которые у нас связаны с этим замечательным жарким временем года. Прямо сейчас для вас Херби Хэнкок, «Темпо де Амор». Давайте насладимся этой прекрасной ритмичной композицией.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, завершаем очередной музыкальный час вместе с Backstreet Boys. Прямо сейчас в эфире прозвучит Нора Джонс, а следующий час начнем с мировых новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУНИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности о продлении перемирия. Период прекращения огня составит 60 дней, пишут СМИ со ссылкой на телеканал Аль-Арабия. Источники утверждают, что Вашингтон и Тегеран пришли к общему соглашению. Детальная информация пока отсутствует. Официальные лица сообщения также не прокомментировали. Латвия просит из бюджета Евросоюза 7 миллиардов евро, чтобы покрыть последствия разрыва связи с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс, сообщило издание «Политика». Деньги также нужны для покрытия оборонных расходов. Бывший вице-премьер Латвии Айнерс Шлесерс отметил, что Рига больше не может закрывать глаза на издержки, связанные также с антироссийскими санкциями. Российским компаниям по возможности надо организовать ясли и центры дневного пребывания для детей сотрудников. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Это позволит сотрудникам совмещать работу с уходом за детьми, не ставить семью перед выбором между рождением ребенка и продолжением профессиональной деятельности, цитирует его пресс-служба правительства. По словам Мантурова, ключевая роль в реализации демографической политики принадлежит государству, но многие повседневные барьеры работодатели могут снимать на местах. Глава Минпромторга Антон Алиханов добавил, что вопрос создания корпоративных детсадов при предприятиях в России прорабатывается. Несколько крупных туроператоров запустят полетную программу на средиземноморский курорт Эль-Аламейн в Египте. Она продлится с 31 августа по 27 октября, сообщила Ассоциация туроператоров России. Рейсы будет выполнять авиакомпания Nesma Airlines на Airbus A321. Вылеты запланированы из московского аэропорта Внуково раз в неделю по понедельникам, говорится в сообщении. Эль-Аламейн – флагманский туристический проект Египта. Там уже открыто более 15 тысяч номеров, активно развивается туристическая инфраструктура, кафе, рестораны, набережная. Напомню, для въезда в Египет гражданам России нужна виза. Ее можно оформить по прилете за $30 США. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 градусов тепла, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средства приумножения. 790-94-91.

0: Story of my life только что прозвучало в нашем эфире, дорогие друзья, а у нас на Радио 100 огромное количество музыкальных историй. Они рассказывают о разных эмоциях, о разных событиях, о приятных моментах и о мечтах, но объединяет их одно. Все они попадают в самое сердце и трогают самые нежные струны нашей души. Надеюсь, что вам эти музыкальные истории тоже нравятся. Спасибо огромное за то, что остаетесь с нами на одной волне.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Ларс фон Триер закончит сценарий своего следующего фильма до конца лета. И китаец создал самый большой в мире сад Мальвы ради своей жены. Ларс фон Триер скоро закончит сценарий для своего 15-го фильма под названием «После». Картина затрагивает тему жизни после смерти. Фильм опирается на собственные размышления Ларса фон Триера о смертности и бренности. Картина уже получила финансирование от Датского института кино. В марте издание «Голливуд Репортер» утверждало, что 15-й фильм Триера, вероятно, станет его последней работой из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Режиссеру диагностировали заболевание в 2022 году. Сейчас Триер частично проживает в специализированном медицинском центре. По словам друга режиссера Петера Йенсена, болезнь не помешает снять ему фильм «После». Кроме того, картина изначально задумывалась как фильм, который можно было бы снять с учетом физического состояния режиссера. Последний фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» вышел в 2018 году. В 2022 году он снял третий сезон своего «Королевства», выходившего в 90-х годах прошлого века. Примерно в это же время у Триера обнаружили болезнь Паркинсона, после чего он больше не снимал фильмов или сериалов.
0: Exclusive News.
1: Мужчина по имени Джоу Сяолинь из провинции Сычуань создал самый большой в мире сад Мальвы, чтобы порадовать свою жену Индзе. Идея создания сада зародилась в 2013 году, когда Инь поделилась с мужем своими детскими воспоминаниями о Мальвах, которые она увидела в Пекине. После того, как жена упомянула о своей любви к цветам, Джоу пообещал создать для нее сад. Несмотря на отсутствие опыта работы в саду, он продал свой дом, купил землю в городе Джуаньлун и научился выращивать мальвы. Мужчина потратил более 10 лет, чтобы вырастить на территории площадью около 80 гектаров более 700 видов мальв, а также почти 150 тысяч лилий и 100 тысяч кустов китайского гибискуса. Позже Джо углубился в историю и культурное значение мальвы, вдохновленное китайскими ботаниками. Он даже составил иллюстрированное руководство, посвященное видам цветка.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, пришло время напомнить, что в нашем сообществе ВКонтакте вы всегда можете найти наши программы в записи. Заходите в подкасты или смотрите ленту новостей и обязательно найдете там те рубрики, которые вы слышите в эфире. Поэтому, если вдруг вы что-то хотели бы прослушать еще раз или, может быть, услышали анонс, но не успели на программу, то обязательно заходите в группу ВКонтакте «Радио 100» и все там найдете. Кроме того, вы можете услышать эфир. Он играет там нон-стоп. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Музыка понятная без слов. Антонио Карлос Жобим, «Гарота де Ипанема» только что прозвучала в нашем эфире. Дорогие друзья, завершаем еще один музыкальный час, практически 6 вечера в Челябинске. Прямо сейчас «A Moment» от «Bittersweet», а следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. Не переключайтесь.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр Кемма. Челябинская область готова к отопительному сезону почти на 74%. Об этом заявила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Людмила Алпатова. Подготовка к зиме идет во всех 43 муниципалитетах Южного Урала по утвержденным планам. Подготовлено уже почти 600 котельных. Для оперативного реагирования на нештатные ситуации в муниципалитетах созданы более 1000 аварийных бригад. Вопросы готовности к холодам на особом контроле у правительства региона. Ранее губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов лично контролировать подготовку и своевременно завершить ремонты и гидравлические испытания на сетях. На поддержку работающих родителей на Южном Урале направили 836 миллионов рублей. Новую ежегодную семейную выплату уже получили почти 28 тысяч жителей региона, рассказали в отделении соцфонда по Челябинской области. Напомню, поддержка предназначена для семей с двумя и более детьми, чей средний душевой доход за прошлый год не превышает полуторную величину прожиточного минимума. В молодежном театре анонсировали 5 премьер, которые пройдут на большой сцене. Уже 18 сентября состоится первая. Это будет спектакль «Умник» режиссера Алины Кушим. В ноябре театр представит «Месяц в деревне» от главного режиссера Томского театра драмы Олега Молитвина. К Новому году главный режиссер молодежного Иван Миневцев подготовит сказку «Письма снежного деда». Следующая премьера — «Русалочка» от главного режиссера Омского ТЮЗа Анастасии Старцевой. Финальной премьерой большой сцены станут «Три сестры Чехова» в постановке Ивана Миневцева. Премьеры малой сцены пока держат в секрете.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. Челябинске завтра будет облачно, с прояснением. Преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 градусов тепла. Завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: 18 часов 14 минут в Челябинске. Друзья, продолжаем наш музыкальный понедельник. Прямо сейчас Кавервиль, а в нем композиция «Big in Japan». Это кавер на одноименный хит немецкой группы «Alphaville», выпущенный еще в 80-х годах. Песня стала международным хитом, возглавила чарты в Швейцарии, Германии, Швеции, Венесуэле. А в декабре 84 года достигла вершины американского чарта «Hot Dance Club Play». Давайте послушаем кавер на эту замечательную композицию.
1: Кавервиль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Дорогие друзья, в этом часе вас ждет не только много отличной музыки, но и наш новый выпуск «Азбуки моды». Это наш совместный проект с имидж-клубом «Светлана». Знаете ли вы, что такое ебицуги? Если нет, оставайтесь с нами. Марина Суханова совсем скоро расскажет вам об этом явлении. А если знаете, все равно оставайтесь, узнаете много интересного.
1: Summertime на радио 100.

0: Азбука моды на радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «Ё». И мне пришлось постараться, чтобы найти достойную тему для рассказа. Но я справилась. Гарантирую, что вам будет интересно узнать о древнем японском искусстве йобицуги. Начну рассказ, как и полагается, с легенды. В 15 веке японский сёгин Йосимаса разбил свою любимую чашку для чая. Мастер склеил ему осколки соком лакового дерева, но в лак этот добавил чистое золото. Мастер даже не пытался скрыть или замаскировать трещины. Он их, наоборот, подчеркнул золотыми швами. Эти золотые швы не только вернули чашку к жизни, но и превратили ее в новое, при этом более ценное произведение искусства. Согласитесь, японцы умеют все, к чему прикасаются, возводить в ранг искусства. Будь то чайная церемония, цветение сакуры, купание в горячих источниках или ремонт битой посуды. Поэтому запоминаем новый термин – йобицуги – искусство реставрации керамических изделий. А при чем тут мода, спросите вы? А я вас удивлю. Из фарфора тоже можно делать одежду, демонстрировать ее на показах и даже носить. Так художник Ли Сяо Фэн из хрупкого китайского фарфора династий Сонг, Минг и Юань делает платья и костюмы. Все они имеют металлические кожаные подклады. Каждый черепок отполирован, тщательно подобран по форме и размеру, соединен с другими черепками серебряной проволокой. Весит такой убор несколько десятков килограммов, но в сочетании с пышными шифоновыми юбками производит фурор на подиумы. Полюбопытствовать, как это выглядит в жизни, вы можете на страничке Радио 100 ВКонтакте или на моей странице там же. Простым смертным одежду из фарфора носить вряд ли придется. А вот купить себе чайную пару в технике кинцуги или йобицуги вполне по карману. Наши российские производители тоже освоили этот прием. Объединение «Гжель» на Озоне предлагает склеенные золотым лаком чайные пары за 3000 рублей. Ленинградский фарфоровый завод за 4500 рублей. На маркетплейсах десяток вариантов для подарков родным и близким. А я вам даже краткий спич подготовила для вручения таких подарков. Можете поразить гостей философской основой йобицуги. Она заключается в том, что любые поломки и трещины неотъемлемы от истории объекта. Они не заслуживают забвения и маскировки. И эта философия учит нас не скрывать собственные недостатки и неудачи, а принимать их и правильно переосмысливать. Все наши раны от неудачных браков и разводов, шрамы от бизнес-провалов и неудачных проектов – важная часть нашей жизни. Склеили, покрыли золотом и продолжаем жить. Японское искусство йобицуги учит нас видеть красоту в сломанных вещах. Продвинутые модники, кстати, не только фарфор склеивают, но и одежду штопают, сшивают лоскутки разных тканей в единое целое. Это, как можно догадаться, японцы тоже возвели в ранг искусства и назвали «боро». По факту такая одежда, простеганная, прошитая и заштопанная на руках, тоже является кутюрной. Кимоно в заплатках «боро» может стоить десятки тысяч долларов, экспонироваться в музеях и являться объектом коллекционирования узкого круга модных, увлеченных боро людей. Но это уже отдельная история для нашей азбуки моды. С вами была Марина Суханова. Традиционный финал подкаста «Мода – часть визуального искусства». Да пребудет с нами сила искусства!
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: 18:56 в Челябинске. Дорогие друзья, день с вами летит незаметно, а я надеюсь, что ваш понедельник тоже проходит приятно и комфортно. На этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения, прекрасного понедельника, чудесного вечера, ну и, конечно, уютной компании. Мне с вами было очень комфортно. Надеюсь, что вам со мной тоже. Оставайтесь с нами на одной волне. У нас впереди много отличной музыки. До завтра, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики — Лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. С 18 по 19 августа в Челябинске проведут проверку тепловых сетей с помощью органического красителя «Уранин-А». Испытания проведут на инженерных коммуникациях Калининского, Курчатовского и Центрального районов, сообщает пресс-служба УСТЭК. Добавление красителя в теплоноситель позволяет оперативно выявить места утечек и неплотности в сетях и теплообменниках жилых домов. «Уранин-А» безопасен для здоровья, но не предназначен для бытового использования. Однако, если из горячих кранов потекла зеленая вода, жителям необходимо сообщить об этом в управляющую компанию и УСТЭК «Челябинск». Проект реконструкции бассейна «Электрометаллург» прошел госэкспертизу. Застройщиком выступит государственное автономное учреждение «Бассейн-строитель». Ранее он уже дважды объявлял тендер на разработку проекта с начальной ценой в 14 миллионов 700 тысяч рублей. Первый аукцион заказчик отменил, второй не состоялся, к участию не допустили ни одного претендента. В итоге контракт на разработку документации заключили с архитектурной мастерской Маркштеттера. Напомню, бассейн «Электрометаллург» перешел в государственную собственность области. На пункте пропуска «Бугристая» за прошлую неделю досмотрели 60 машин с импортной продукцией. Общий вес грузов порядка 1200 тонн, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. В Россию ввозили арбузы, дыни, абрикосы, персики, ягоды, сладкий перец, лук, помидоры, муку и орехи. Продукция следовала в Московскую, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области. Все грузы прошли фитосанитарный контроль, нарушений не выявлено. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 градусов тепла, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня отправимся в Марокко, в знаменитый «Синий город». Это не просто красивое выражение. Улочки Шеф-Шавена или Шавена, как называют его местные жители, действительно выкрашены в самые разные оттенки синего, от небесно-голубого до темно-фиолетового. Город был построен в 15 веке как крепость для защиты страны от посягательств португальцев. А когда испанским маврам, иудеям и мусульманам было велено покинуть страну, они массово стали переселяться в Шавен, постепенно придавая городу внешний вид их родной Андалузии. Существует несколько версий того, почему основным цветом города является синий. Одна из них гласит о том, что это дань Средиземному морю. Но до него от Шавена нужно проехать еще целых 30 километров. Согласно второй, голубой цвет был выбран как символ воды из источника Рас-эль-Ма на близлежащих холмах, вода из которого снабжает весь регион. По третьей, голубой цвет – это цвет неба, напоминающий о Боге. Существует также предположение, что синие оттенки символизируют мир и терпимость для многочисленных беженцев, которые были вынуждены покинуть родные дома. Местные жители уверены еще и в том, что голубой цвет отпугивает многочисленных мошек и комаров. Благодаря тому, что долгое время город был закрыт для иноверцев, он сохранил свою самобытность и средневековую архитектуру. Лишь в 19 веке Шавен впервые посетил европеец. Зато теперь город живет только за счет туристов. Поэтому он всегда ухожен и выглядит празднично, даже в ненастную погоду. От выгорания красок город защищают не специальные технологии, а простое перекрашивание к каждому крупному празднику. Круглый год в Шавене идет бойкая торговля. Особенно славятся местные шерстяные изделия. Их узоры представляют собой немыслимое сочетание перуанских и мексиканских мотивов. В многочисленных мастерских умельцы также чеканят посуду, ткут ковры и изготавливают мебель. В расположенных рядом лавках продаются самые разнообразные сувениры. Самый красивый вид на город открывается с окрестных гор. Зеленая долина кажется удивительной природной рамой для города, прорисованного яркими синими красками. Жизнь в Шавене спокойна и размерена, что и делает это место настоящей визитной карточкой Марокко.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. В единый день голосования в новых регионах России выборы будут проходить полноценно. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает РИА Новости. Для жителей 4 новых субъектов и еще 12 регионов и приграничья в целях безопасности предусмотрены дополнительные формы голосования. В сентябре запланированы выборы депутатов Государственной Думы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах и более 2000 компаний разного уровня. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после нападения девушки на двух детей в Уфе. Как сообщили ТАСС, в Следственном управлении СК России по Башкирии причиной стал возникший конфликт. По версии следствия, в одной из квартир 16-летняя девушка причинила сверстнице и ее 9-летней сестре ножевые ранения. Пострадавшие госпитализированы, подозреваемая задержана. Следователи выясняют полную картину произошедшего. Специалисты выявили новую шпионскую программу Dragon Doll. Она нацелена на пользователей Android в 26 странах, включая Россию. Как пишет РИА Новости, эта вредоносная программа дает злоумышленникам почти полный доступ к устройству жертвы и позволяет им похищать различные данные, в том числе переписку из мессенджеров. Заражение происходит через фишинговый сайт, который имитирует официальную страницу браузера Chrome. Пользователям предлагается обновить браузер, что приводит к установке вредоносного программного обеспечения на устройство. Несколько крупных туроператоров запустят полетную программу на средиземноморский курорт Эль-Аламейн в Египте. Она продлится с 31 августа по 27 октября, сообщила Ассоциация туроператоров России. Рейсы будет выполнять авиакомпания Nesma Airlines на Airbus A321. Вылеты запланированы из московского аэропорта Внуково раз в неделю по понедельникам, говорится в сообщении. Эль-Аламейн – флагманский туристический проект Египта. Там уже открыто более 15 тысяч номеров, активно развивается туристическая инфраструктура, кафе, рестораны, набережная. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 градусов тепла, а завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.
2: А в

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
2: I hate the winter. Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans.
3: I'm so sorry, I can't make it.
2: But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peach

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс тайм.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс тайм.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкодом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.